0: любимые, новая неделя началась. Будний день, понедельник, а это значит, что
1: мы живы.
0: На радио Energy.
1: И новое приключение, новый квест недельный начался.
0: Да. Всем доброе утро, с вами Антон Павлов.
1: Игра «Доживи до пятницы».
0: И Эльвира Азарова.
1: Да, с вами Васаби
0: Шоу. Я теперь всегда буду говорить, сначала Антон Павлов, потом Эльвира Азарова. Знаешь почему?
1: Не надо, не надо.
0: А, не надо? Ну ладно, с вами Эльвира Азарова и какой-то там...
1: Какой-то там... Какой-то... На Днищенском.
0: Да, вот там вот какой-то из левый
1: глубинки,
0: вообще человек.
1: Из глубины.
0: Да, со дна нам постучали, это постучал Антон Павлов.
1: Так что вы не переживайте, если снизу стучат, это нормально.
0: Главное,
1: значит, вы наверху.
0: Ваши близкие на вас не стучали.
1: Значит, вы наверху.
0: Да, а то обидно как-то. Когда у тебя есть какие-то знакомые, они раз и настучали на тебя. Тем более, когда ты ведешь какой-то криминальный образ жизни.
1: Настучал и постучал, это разные вещи.
0: Как Антон Павлов. Все сразу.
1: Конечно, я же,
0: ребят,
1: я вот же если... Дон Корлеоне, своего дна Днищенского.
0: Нет, а почему мафиози так получается, Тосечка? Как только я говорю, что криминальный образ жизни я веду, ты просто смеешься. А когда я говорю, что ты видишь, что сразу так раз, и настроение
1: как-то
0: портится.
1: Ну,
0: то есть ты настолько невинен и чист, что тебе...
1: Ранит
0: вот...
1: это.
0: Да. Тебе неприятно, когда говорят о тебе, как о каком-то криминальном авторитете.
1: Ой, ну
0: хотя
1: просто,
0: ты там не можешь быть авторитетом.
1: Конечно, вот это и как бы расстраивает.
0: Ты довесок радиоавторитета, давай так.
1: Давай.
0: Ладно, ребят, мы сегодня будем обсуждать тему такую, даже Тосечка ее не знает.
1: Да, для меня это
0: сюрприз. Озвучьте сложности вашей работы. Насколько тяжело вам дается ваша работа? Что самое сложное в вашей работе? Да. И еще, насколько сложно вам даются деньги? Тяжело ли они вам даются? Напишите о своей работе, о себе. Вот насколько сложна ваша ежедневная работа? Вот вы же сейчас едете на свою работу, мы не знаем, кем вы работаете, чем вы занимаетесь. Напишите, и насколько это сложно? Насколько сложна ваша профессия? А может быть, она вообще абсолютно легкая?
1: Нет,
0: да,
1: тут,
0: вообще,
1: знаешь,
0: вам легко все дается.
1: А возможно,
0: пришла,
1: знаешь, просто
0: скрепки
1: для...
0: поперебирала.
1: А возможно, знаешь, вот кто-то вот опять же таки говорит, что нам там 2 часа поболтали, все здорово, да? Но мы же не знаем каких-то некоторых нюансов профессии, да? Ну, вот, например, нам кажется, да, там художник, порисовал там, да? Ну, к примеру, да.
0: Да, мы же любим обесценивать
1: потанцевал,
0: чужой труд.
1: Там, да. Хотя я как в прошлом танцовщик, я знаю, что это работа, да, это труд такой соизмеримый, как вот, ну, я не знаю, физический, там, разгружать какие-нибудь...
0: А почему тебя под танцовку не зовут? Вот всякие звезды приезжают.
1: А я уже просто не
0: да,
1: в том возрасте.
0: Да, вот JLo, вот могла бы тебя, да, взять,
1: Элечка,
0: и ты бы там на сцене.
1: Поверь мне, я бы, мне кажется, на первом треке уже сдох. Нет, ну, то есть это же, видишь, в том-то я еще раз говорю, это ежедневные тренировки. Я уже давно не занимался, не тренировался, не репетировал.
0: Да.
1: То есть и вынос, ну, как точнее, износ, и моя выносливость уже на минимальном уровне. Поэтому я бы сам бы не пошел к JLo. Хотя, если бы позвали, наверное, пришлось бы готовиться очень
0: конечно
1: долго, но и пришлось бы справиться. Но... не позвали.
0: Но молодец, ты зато создаешь шоу в радиомире. Благодаря тебе мы популярны. Никто другой бы не справился с такой задачей.
1: Бабулит меня.
0: Как бы,
1: троллит.
0: Не, ну почему троллит, бабулит? Я правильно говорю? Никто бы, ты же всегда говоришь, никто на моем месте, никто бы не выдержал. Вот смотри, никто бы не выдержал, а только ты. И благодаря тебе у меня есть
1: соведущий. Выносливости, да.
0: Да, да. И прям вот ты вообще
1: стойкости, да,
0: абсолютно
1: хорош,
0: незаменим. А что ты так смущаешься?
1: Ну, потому что ты, я знаю,
0: каждое утро мне об этом говоришь.
1: С каким видом ты это говоришь, поэтому.
0: Ладно, ребят, напишите нам обязательно о своей работе, о сложности своей профессии. А может быть, даже не сложности, может быть, у вас профессия абсолютно легкая.
1: Да, может быть, поделитесь просто вообще теми какими-нибудь классными фактами о своей работе. Почему вы ее любите, например?
0: Вот нам написал водитель «Комфорт». Такси,
1: давай.
0: Такси «Комфорт». А, это водитель Яндекс Такси «Комфорт Плюс». Он написал: «Для меня самое сложное, когда я еду молча. В машине ничем не пахнет, не курю, никогда не ем, никогда не сплю в машине. Автомобиль абсолютно новый. И обязательно, когда подвезу клиентку, думая, что я классно ее прокатил, она мне ставит 2 звезды или даже 1 звезду. И непонятно, почему, просто ставит и все. Вот это для меня самое сложное. То есть реакция клиента и пассажира на мою работу».
1: Хозяйка, смотри, это твой тот самый, который все правила выдерживает. Понимаешь, он написал, когда мы говорим о такси-тайме, ты же всегда рассказываешь о людях, которые, вот, например, много болтают или еще
0: да,
1: что-то.
0: А он прям
1: смотри,
0: вот все выдерживает.
1: Он, да, в точку. Но я думал, он напишет самое сложное, это когда я еду к Эльвире.
0: А может быть, у него сорта пахнет?
1: А вот это
0: бывает,
1: да,
0: бывает такое,
1: да,
0: я села в автомобиль, знаю. Автомобиль новый, все прекрасно.
1: Это знаешь, как у тебя есть жвачка, есть жуй. Да?
0: Вообще просто, и вот он прям едет, а у него прям из ноздрей этот запах. Вот он рот закрыл, а вот я чувствую вот это дыхание, оно из носа вот так вот выходит, и этот запах на весь салон. Понимаешь? И еще, что меня раздражает в этих комфорт-такси, они почему-то сразу начинают вот так оглядываться, озираться, когда ты открываешь окно, когда ты просишь выключить кондиционер, например, да? Yes. Я еще замечала следующее, что многие водители, я сама, да, тоже, я не чувствую, когда впереди, я же впереди, в основном я под солнцем, и у меня вот нагрето это стекло, я еду, даже если у меня кондиционер, мне как будто вот такая легкая прохлада,
1: да.
0: А когда ты сидишь сзади,
1: там
0: сзади...
1: холодно.
0: Вот, ну ты понимаешь, да?
1: Да, я понял, то есть потому что лобовое стекло нагревается, да, то есть
0: да,
1: под солнцем,
0: греет,
1: да.
0: Да, ему греет, да. И я прошу там, например, выключить кондиционер, и начинается возмущение, да, вот тут так жарко, да, тут невозможно, все, понимаешь?
1: Да, мне кажется.
0: Но я говорю, ну сзади очень сильно дует, ну прям реально очень сильно. Хотя ты знаешь, у меня дома всегда прохладно, я сплю в прохладе. У меня сегодня вот дома 19 градусов. У меня два кондиционера работают круглосуточно. Я люблю прохладу, но когда ты садишься в автомобиле, вот это вот, неужели так сложно? Там ехать мне 3 минуты. На 3 минуты выруби свой кондиционер. Потом я ставлю одну звезду, мне это не нравится, да. Но и он может
1: Вы нашли
0: поставить.
1: Друг друга.
0: Но и он может мне поставить, вот. Правильно? У них же тоже есть такое правило поставить мне одну звезду.
1: Вот знаешь, я когда узнал, что, оказывается, можно ставить клиентам звезды.
0: Да.
1: Для меня это было вообще удивление.
0: А у тебя какой... Ой, извините, кашлянул.
1: А я даже не знаю.
0: У тебя какой рейтинг? Давай проверим сейчас. Подожди, заходим.
1: Так.
0: Сейчас мы проверим.
1: В Яндекс, да, надо зайти?
0: Так, Яндекс.Гоу, да? Яндекс.Гоу, заходим. Так. Это не реклама, ребята,
1: да, да,
0: нам
1: да,
0: Яндекс не платили.
1: Да, так, но если подожди. Вы представители слышите, можете закинуть немножко.
0: У меня вот, вот нажми на свой профиль. Вот нажми, так, все, там где твоя почта. Угу.
1: Это вот сверху, да?
0: Да, да, да, давай я посмотрю твой рейтинг. Дай, нет, телефон свой. Так, у тебя рейтинг... О, рейтинг в такси у тебя 5.00. У тебя
1: это
0: 5...
1: хорошо?
0: Да!
1: Ничего себе.
0: А у меня, проверяй, на, чтобы я не соврала.
1: 4.93.
0: 4.93. Какая-то скотина мне снизила балл. У меня было 5.
1: А вообще 5 это максимум, да?
0: Да, у тебя 5.00. Ты такой хороший пассажир.
1: Я не знаю, я всегда, знаешь, там вызову по несколько машин. И кто быстрее приедет, смотрю, кто-то опоздал. Все остальные отменяю, на одну уезжаю.
0: Прикинь, а я всегда вот вызову и жду только одного.
1: Нет, я прикинь, вот
0: да,
1: так.
0: Да, так можно было? А, обалдеть.
1: Не, просто иногда мне раз там высвечивается ехать 7 минут.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Я думаю, а вдруг есть какая-то машина поблизости и еще
0: одна
1: вызывает.
0: А почему мне 4.93? Я всегда на чай даю. Я на чай хорошо даю.
1: Прикиньте.
0: Ну там, например, 990, а я...
1: А ты тысячу даешь?
0: 10 закидываю, там 991, да, бывает,
1: да, да, да,
0: 10 ин закинул, и все. Так, ладно, привет, Васаби. Ох, работа это прям наша любимая, работаю уже 10 лет в одной сфере. Сейчас руководитель на одной из работ квази-госсектора. Да, правильно говорю?
1: Наверное.
0: Который отвечает за социальную сферу. Это трудоустройство, социальная помощь, пособие и так далее. Не скажу, что у нас только негатив. Есть и позитив. Люди, которым мы помогаем, всегда нас благодарят. Но у меня есть и параллельная работа. Она общественная. Я не получаю за нее зарплату. И позиция эта называется депутат маслихата. Ты когда-нибудь думал, что нам депутат маслихата будет
1: я
0: писать?
1: Я вообще в шоке.
0: Да. Это самая неблагодарная позиция из всех. Мы поднимаем проблемы людей, отчасти помогаем им, но люди никогда в это не поверят. И просто сплошной негатив. Ну, я так понимаю, от людей, да?
1: Да.
0: Ну вот, вроде как-то так. Всем добра. Сейчас еду на работу и уже стресс. Ну, я озвучивать не буду имя нашего слушателя, потому что
1: давай
0: у меня
1: так,
0: здесь имя
1: наш
0: и фамилия, но он не подписался.
1: Депутат маслихата, мы вот
0: мы
1: верим
0: благодарны.
1: В тебя. Мы верим в тебя, да.
0: Да, мы благодарны,
1: что ты,
0: да.
1: Что ты делаешь... Вот скоро.
0: Возьми нас в свою
1: компанию. Смотри, скоро 1 июля будет день рождения Васаби. Вот прям мы ждем от тебя вот это вот.
0: Подарков. Нет, подожди, вот ты бы хотел, да, вот раз-раз, вот бывает же такое, вот смотришь, где какой-то блогер кем-то стал, вот, например, там он занимался блогерством, потом он стал где-то там чуть ли не в депутаты пошел, потом смотришь, а, и, кстати, вы смотрели этот ПМФМ, как называется, Питерский международный, как этот форум в России проходит, и ты видел там половина женщин, откуда это... Ребята, я сейчас буду это говорить.
1: Давай.
0: Откуда это пошло, что там одни блогерши? Там это Ксения Бородина, там еще какие-то блогерши, какие-то артистки. Это очень серьезное мероприятие.
1: Ты понимаешь, чтобы сейчас оно охватило
0: политическое.
1: Всех? Я понимаю, зовут блогеров почему-то.
0: Блогеров зовут, так
1: видимо,
0: вот.
1: Видимо, они тоже участвуют как-то в прокачке чего-то.
0: Вот. А почему нас с тобой никто не зовет?
1: Эльчка,
0: на клоуна?
1: Я бы, знаешь, наверное, и отказался, потому что иногда...
0: Не, я не откажусь.
1: Да?
0: Да. И вот представляешь, и ты такой заходишь, и там... Антон Павлов, депутат Маслихата.
1: А я такой...
0: Да вообще просто даже депутат.
1: А я что это тут должен делать вообще?
0: Депутат.
1: Я даже не понимаю.
0: И все, и уже, да, вот
1: мне,
0: какой-то такой...
1: Мне уже все сжалось внутри.
0: Как будто хочется костюмчик надеть,
1: да.
0: Так раз, так, значит...
1: Говорит
0: Галстучек,
1: по-другому.
0: Галстучек, белая рубашка. Да, во-во-во!
1: Я рад приветствовать вас здесь, на этом замечательном
0: класс.
1: Мероприятии.
0: Да.
1: Да, не так, вот как я рос на расслабой. Не, лучше на моем месте.
0: Ладно, все. Ну, хотелось
1: бы. Мне кажется, свой, как знаешь, каждый сверчок знает свой шесток.
0: Не, ну хотелось бы, ну почему туда же зовут на серьезные политические мероприятия там всяких блогеров? А почему нас с тобой не позовут? Тем более мы вообще СМИ.
1: Я бы хотел, чтобы меня на всякие, не, ну как бы,
0: не звали?
1: Развлекательные мероприятия звали.
0: Да?
1: Которые устраивают они.
0: Какие-нибудь вписки. И все, да? Так, вот здесь написали, я занимаюсь наукой, а если быть точнее, то я вирусолог.
1: Вау.
0: И мы пишем проекты, чтобы получить грантовое финансирование, но не всегда получается выиграть, поэтому я также работаю в университете и преподаю. Круто.
1: Так это...
0: Нет, подождите.
1: Вирусолог. Вы вирусы придумываете?
0: Сейчас написали. О своей работе.
1: Да.
0: А напишите, вот какие трудности.
1: Да, трудности, например, мне тяжело там справляться.
0: Вот когда вы преподаете в университете,
1: С какими-нибудь непонятными учениками, да?
0: Да, которые, студентами.
1: Да, до которых трудно достучаться. Расскажите немножечко, чтобы мы поняли, прям вот погрузились немножечко в вашу работу, да, чтобы мы поняли.
0: Да, ребят, сегодня тема такая. Расскажите нам о сложностях в своей работе.
1: 8,
0: вот что для вас самое сложное?
1: 107.
0: Может, для вас самое сложное отвлечься 10, от телефона?
1: 22.
0: Да?
1: Да. А может быть, для кого-то...
0: Заполнять какие-то таблицы.
1: А вот знаешь, вот опять же таки, я знаю одного из наших друзей, да, вот который наш слушатель, который написал, помнишь?
0: Опять Макс Марина.
1: Нет, Даниил Косенов, нет.
0: А,
1: в плане
0: Дания.
1: Того, что он тоже вот, сколько он лет, помнишь, проработал
0: онкологом,
1: и он же ушел с работы, выгорел.
0: Да.
1: Тяжело, потому что я вот даже не представляю, как
0: Данияр,
1: можно
0: напиши
1: всю
0: нам.
1: Жизнь быть, вот, ну, и он же лучший, он замечательный врач.
0: Да.
1: И потом взять вот так, перестроить свою жизнь. Видимо, просто уже, видимо, сложности работы, опять же таки, понимаешь, каждый
0: это
1: раз
0: видеть. Это очень сложно.
1: Да, я даже не представляю иногда.
0: А вот представляешь, вот мы здесь столько лет работаем, да. А если бы мы были врачами так. Или хирургами, и вот даже пойти и сообщить. А как сообщают, да, вот, например, пойти и сообщить, что мы потеряли там пациента.
1: Я вообще...
0: Вообще не представляю.
1: Или прикинь...
0: Но, возможно, мы бы к этому привыкли.
1: Да, я понимаю, но
0: понимаешь?
1: Это же тяжело. Но вот,
0: да.
1: Опять же, как эмоционально, психологически, как вот к этому
0: это
1: привыкнуть,
0: тяжело,
1: справиться, да?
0: Да?
1: Или даже, ладно, там, ушел. Да,
0: врачи,
1: а начинать,
0: напишите.
1: Или начинать, он же онколог. Прийти и сказать человеку, ну, то есть,
0: да,
1: рассказать,
0: у вас... последняя стадия, все, вам осталось там 3 месяца.
1: Это же я вот...
0: Да, я не представляю.
1: Да нет, если ты нас слышишь, респект
0: утро,
1: тебе, да.
0: Доброе утро, развлечение,
1: ага.
0: Доброе утро, развлечение,
1: и
0: мы
1: еще...
0: даже не представляем, как это сложно, поэтому, ребята, напишите.
1: Видимо, они, значит, очень много зарабатывают.
0: В своей профессии. Ой, я чуть не хочу гороскоп читать.
1: Как хочешь, хозяйка.
0: Ну, все, ребят, пишите, всем
1: все
0: доброе утро.
1: В твоих руках.
0: Да, всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да.
2: Energy FM, Ежарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Итак, новость такая. В Бразилии 37-летняя женщина притворялась 14-летней девочкой, чтобы не работать и жить в приемной семье.
1: Да.
0: Она целых 14 месяцев выдавала себя за девочку по имени Габриэлла и убедила одну семью приютить ее. Она соврала, что страдает от тяжелых заболеваний, поэтому выглядит старше своего возраста. Для образа она выдавливала детский голос вот так вот, устраивала истерики, ела из бутылочки, сосала соску и имитировала панические атаки. А еще просила не отправлять ее в школу, утверждая, что там ее сможет найти отец-насильник.
1: Нифига себе.
0: Семья заподозрила неладное и обратилась в полицию. Оказалось, перед ними взрослая женщина-мошенница, которая уже проворачивала такую схему в других регионах Бразилии, и ее удочеряли.
1: Мощно.
0: Я видела ее фотографии. То есть, ну, она выглядит, знаешь, как позапрошлогодняя картофель. Да, просто такая вся. И такая огромная она. И, значит, она выглядит лет на 50.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, на 60, наверное, лет.
1: Как она выглядит?
0: Не, ладно. Она выглядит лет на 50 примерно, плюс-минус. Такая пухленькая, такая темненькая. И вообще не дашь ей даже 25 лет. Даже 30.
1: Она за 14-летнюю себя выдавала.
0: Да, и потом я посмотрела фотографии. Она действительно там сосет бутылочку, лежит в детской такой кроватке милой. Класс! Слушай,
1: ты
0: Тосечка,
1: знаешь, ну,
0: мы же очень этого хотим.
1: Степень гениальности... Этого...
0: Вот за степень гениальности мы просто аплодируем стоя, да. Молодец. Вот
1: так придумать и развести, ты понимаешь, я бы вот, знаешь,
0: такой заботы родительской,
1: я,
0: да?
1: Я бы подумал, ну я что, идиот, что ли? Ну,
0: в школу не надо ходить, тебя обеспечивают,
1: да.
0: Лежишь, да, ешь эти конфетки.
1: Я бы даже не додумался на такую аферу пойти, понимаешь?
0: Да, вот додумайся, Тосечка, да, ты тоже можешь. Какой-то трудный подросток, вот. Помнишь певица Сия?
1: Она таких удочерила.
0: Она усыновила двоих пацанов по достижению их там 18 лет. Вот просто усыновила их, да? А вот ты можешь пойти, вот, например, постучаться в личку к певице Сии и сказать, что у тебя какое-то генетическое там заболевание,
1: да,
0: что на самом деле тебе 15 лет. Ты же одеваешься как 15-летка.
1: Почему?
0: Вот нормально. И у тебя,
1: нормально,
0: если она захочет проверить тебя по всем фотографиям,
1: считаю,
0: ты везде вот так же... Ты вот так везде одет, там яркие кепочки какие-то, ну, как тинейджер, да, скажем так. Она поверит, и я подтвержу.
1: Почему сразу тинейджер? Что за клише такое? Я, ну, бывает,
0: да,
1: и костюмы надеваю, просто мне нравится повседневный
0: же,
1: такой образ.
0: Я про то, что мы тебя сейчас хотим
1: пристроить.
0: Ты посмотри,
1: голливудские звезды.
0: Мы тебя хотим пристроить к голливудской звезде. Будешь
1: хотя,
0: там,
1: да,
0: лежать, эту бутылочку
1: сосать,
0: в кроватке будешь.
1: А
0: там,
1: если это потом как бы откроется, откроется?
0: Ну ничего, откроется у нее, ты пойдешь, закроешь дверь и пойдешь в другую семью.
1: К соседней
0: как делала
1: певице,
0: эта мошенница?
1: Да?
0: Мошенница неоднократно так подселялась.
1: Вот, нет, а красным. Мне просто интересно, что ей делали, вот если она неоднократно? Ее как-то привлекали за это?
0: Привлекали за такое мелкое хулиганство и все.
1: То есть,
0: ничего особенного.
1: Родители привыкали и думали, что она приемная дочь, и
0: да,
1: не стали на нее заявлять.
0: Она такая взрослая тетка там.
1: А
0: так, идем дальше. Сергей Жуков.
1: Теперь подожди, у меня другой еще вопрос. Что в голове у тех людей, которые повелись на этот развод?
0: Но они подумали, она чем-то больна. Она же вот как девочка маленькая разговаривала. Она умела подделывать свой голос.
1: Я все понимаю. Я, конечно, тоже... хочу себя считать человеком с большим сердцем, но...
0: Оно большое и черное, Тосечка. Пожалуйста, тут размер вообще не имеет.
1: Только каменное сердце, да.
0: Так, Сергей Жуков вспомнил, как его унизили Иванушки Интернешнл.
1: Да,
0: представляете,
1: как
0: ребята?
1: Они его унизили?
0: Выяснилось, что хит Алешка, помните?
1: Да.
0: Потому что есть Алешка у тебя. Да, изначально должен был стать фитом.
1: Ага.
0: Или фитом.
1: Фитом.
0: Ну, пускай будет фитом и фитом. А, «Руки вверх» хотели исполнить ее вместе с Иванушками. Однако, вторым, по словам Сергея Жукова, популярность служила...
1: Вскружила голову.
0: Я, говорит, как положено, звоню в продюсерский центр. Объясняю, кто я. Что я хочу предложить совместный трек для «Руки вверх» и «Иванушек». Это, то есть тогда они были все очень сильно популярны.
1: Да, да,
0: да?
1: А,
0: на том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда. Со всяким «г-ом». Ну, вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
0: Ага. На «г» начинается, на «ом» заканчивается.
1: Со всяким гномом.
0: Да. В середине «фн».
1: Да-да.
0: «И-о». Так, они не поют, он сказал, и короткие гудки. Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых, рассказал артист.
1: Но...
0: Вот так они его взяли и отшили. Ну и хорошо. Хорошо, мне кажется, вот здесь бы не очень звучали бы. Не, ну хотя бы его,
1: знаешь,
0: вот черненький Кирилл Андреев, он бы его здесь перепел. Вот если его голосом спеть Алешку, было бы еще круче.
1: Ты не знаешь его.
0: Нет, потому что есть Алешка у тебя. Он Алешка. Лучше поет.
1: Ай.
0: Черненький Кирилл Андреев.
1: То есть, Иванушки должны были с ним спеть.
0: С руки... До тебя только дошло.
1: Нет, именно я перепутал треки. Вот теперь понял. Было бы здорово.
0: Да.
1: Мне кажется, вообще была бы классная коллаборация.
0: Вот-вот, ты не помни, все равно я вижу в твоих глазах.
1: Нет, я понял, Элечка, я подумал, что потому что если Алешка у тебя, я перепутал. Ты не любишь его нисколечко, потому что он заплачет.
0: Да.
1: Почему-то я перепутал с этой песней.
0: Почему?
1: Не знаю, может быть, потому что они такие же романтичные и грустненькие немножечко. Поэтому я как-то, они у меня переплелись.
0: Алешка, точечка,
1: да.
0: Алешка.
1: Я понял. Алешка, ты вздыхаешь.
0: Вот-вот-вот-вот. Ержик, можешь фон потише сделать? Ты можешь хотя бы миксовать нашу программу, а не сидеть в ТикТоке?
1: Сейчас все люлей получится.
0: Вот.
1: Алешка, ты твои мечты.
0: Вот, мне кажется, эту песню все-таки спел бы черненький из Иванушек гораздо круче.
1: Ну, там еще и рыжий прошептал бы. Любишь ты его меньше,
0: Алешку, Алешку,
1: меньше.
0: Хочешь Алешку?
1: Меньше, меньше любишь.
0: А не получишь ты Алешку, фиг тебе.
1: Да. Потому что не Алешка, а Леха. Леха.
0: Да.
1: Алексей.
0: Леху забыл, Леху.
1: А-а-а.
0: Ладно, идем дальше.
1: Ну, мы сейчас перепели зато.
0: В Астане.
1: За них обоих.
0: В Астане привлекли к ответственности авторов скандального видеоролика, снятого в прозрачном общественном туалете парка и распространенного в социальных сетях. Об этом 6 июня этого года сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.
1: Что ж там засняли-то?
0: Сотрудники полиции выявили резонансную запись в ходе мониторинга интернет-пространства и оперативно установили личности создателей сомнительного контента. Ими оказались двое местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. Выяснилось, что молодые люди осознанно пошли на эти нарушения
1: так.
0: общественных норм ради вирусных просмотров. Установлено, что молодые люди, несмотря на наличие в кабинке системы автоматического затемнения стекла при закрытии туалета, умышленно не активировали функцию затемнения при посещении туалета с целью создания видеоконтента, который рассчитан на привлечение внимания и увеличение просмотров в социальных сетях. Помнишь такое видео? То есть он, значит, сидит на унитазе, этот снаружи снимает, они ржут там. Вот, посмотрите, здесь это, значит, задымление, затемнение не работает.
1: Ага.
0: Да.
1: Ну,
0: в отношении задержанных уже приняты процессуальные меры. За совершенное правонарушение оба привлечены к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.
1: Вот так вот. Вот знаешь, я вот посмотрел...
0: Знаешь, вроде как смотришь, какая-то дурацкая такая
1: безобидная
0: шутка.
1: Безобидная, да, но с другой стороны...
0: Ну это очень странно,
1: ты
0: да,
1: знаешь,
0: просто другие не
1: вот
0: будут доверять.
1: Да.
0: Ержик, можешь чуть фон
1: конечно,
0: потише?
1: Конечно, понимаешь, это все опять же таки накладывает какой-то... Там же ребята говорят, что ничего не работает, и потом подумают, что у нас даже вот этот туалет, который по последним там новшествам технологий,
0: да,
1: он не работает. Зачем типа установили и будут
0: хейтить? Да, вот, правильно.
1: Хотя все же говорят, что Казахстан уже живет в будущем, в отличие от других.
0: Так, Диана пожалуйста.

0: Все, остановись. Так, сенсация. Байопик Майкл только что преодолел 900 миллионов в мировом прокате и стал самым кассовым байопиком всех времен. Про музыку, концерты и легенду. Вот буквально вот несколько часов назад цифры обновились. Фильм про короля попа официально уничтожил все рекорды. Это не просто байопик, это феномен. Лучший старт для байопика в истории, обогнал почти все байопики до этого. То есть это и «Богемская рапсодия», да, там она нервно курит в сторонке. И самый кассовый фильм про музыку и живые выступления. Джафар Джексон не сыграл в этом фильме, да, Майкла? Да. Он им стал.
1: Прожил,
0: так
1: да.
0: Написано. Тут вот такое экспертное мнение от кинокритиков.
1: Ну, здорово.
0: Классно. Как ты мог этот байопик не посмотреть?
1: Я до сих пор не смотрю.
0: Я уже два раза его посмотрела. Уже два раза мы сходили в кино. Я никогда два раза не хожу на один и тот же фильм. Так, ладно. Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя. По данным, Алишер Моргенштерн официально прошел процедуру гиюра. Правильно я говорю? И теперь носит имя Исраэль Иегуда Моргенштерн. Сообщается, что для этого артисту пришлось пройти религиозный суд и ряд необходимых процедур. Впрочем, сам музыкант эту информацию пока публично никак не подтвердил.
1: У меня нет комментов.
0: И я напомню, что Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ. Ну, ждем комментарий от самого артиста. Но у меня просто нет слов.
1: Я
0: вообще
1: тоже...
0: А так можно было разве?
1: Я
0: вообще не понимаю. А так можно было, да?
1: Ну, видимо, да.
0: Да, ладно, идем дальше. А то сейчас лишнего наговорим.
1: Ну, я молчу.
0: Так, сын Децла устроил скандал. Сын Децла.
1: Так.
0: Значит, он не стал оправдываться за видео с матерью, которую он выгонял до этого из своего дома.
1: Да, ну...
0: Модель Юлия Киселева, она же супруга Децла, певца Децла.
1: Да.
0: Помните такого?
1: Да.
0: Опубликовала в запрещенной соцсети, ну, в запрещенной российской федеральной соцсети, с сыном, да, видео. На нем 20-летний Антоний Толмацкий с использованием мата и классической зумерской истерики требует ее покинуть эту квартиру, так как он собирается ее сфотографировать, чтобы впоследствии ее продать. Он говорит, что ты здесь вообще никаких прав у тебя нет, что ты здесь вообще не живешь.
1: Да.
0: Да. Журналисты решили узнать у самого звездного наследника, в чем причина такого некрасивого поведения. Однако в ответ они получили свою порцию мата. Все комментарии через менеджера, особенно по семейным обстановкам. Иначе я вас заблокирую. Все, давайте без этой пэп. До свидания, занят, заявил Толмацкий-младший.
1: Такой вроде бы милый мальчик был по фото, на видео, где-то в интервью. Но что-то сейчас меня... Терзают
0: вообще, я поражаюсь.
1: Сомнения.
0: Да, я посмотрела это видео. Она вот сама специально, мама его сняла, где он не в адеквате, просто истерит, орет на нее, что он хочет сфотографировать квартиру и продать ее, так как эта квартира ему досталась по наследству. По наследству. И он имеет право ее продать. Он сейчас завел себе девушку, все, мама ему не нужна. Понимаешь?
1: Да.
0: Все. И выгоняет маму из дома.
1: Я уверен, без руки женщины тут не обошлось.
0: Я думаю, что будь жив Децл, вряд ли бы он такое
1: сделал, конечно.
0: Да, позволил в отношении своей супруги. Но это ужасно.
1: Это
0: слушай.
1: Ужасно.
0: Это такое разочарование. И почему он, когда ему звонят журналисты, накидывается и набрасывается на них с матами. Кто ты вообще такой?
1: Если бы не твой
0: ты
1: папа, тебя никто не знал.
0: Вообще
1: да,
0: ничего не добился. Ты просто унаследовал эту квартиру, теперь встретил какую-то вертихвостку, хочет ее продать поскорее, угодить этой девчонке. Вообще, просто поражаюсь, куда мы катимся.
1: Ну, не мы, а Децл. Сын Децл.
0: Ну, да. А вот у нас, да, с тобой, мы такие благодарные наследники, а вот нам вот, хоть бы хоть один родитель, да, хоть что-то бы, да, дал. Вот у меня и там
1: отец,
0: бабушки,
1: дедушки
0: были.
1: Отец, если ты меня слышишь, я буду благодарить тебя.
0: Нет, подожди, там бабушки, дедушки, все у меня есть, дяди, тети, все живы, здоровы, все есть, родители, там все, да, там да, есть, да, там эти родственники. Да, почему мне хотя бы какая-нибудь там заброшка какая-то, да, хоть какой-то сарай бы, да? Оставили. Хоть какой-то участок, две сотки. Хоть что? Ну, хоть что-то. Я была бы благодарнее, чем сын Децла. Клянусь. Зуб Антона ставлю на кон. Не, клянусь здоровьем Антона, это правда.
1: Ты вообще, я смотрю, ничем не брезгуешь,
0: а у меня просто уже нет его. Поэтому я клянусь твоим здоровьем.
1: Свое прокляла, да?
0: Клянусь здоровьем и будущими потоками.
1: Это остановись.
0: Но я же благодарная, то есть я же не вру.
1: Не надо, не надо моими чем-то благодарить.
0: Вот, ребята, вот как так-то, да? Как,

0: это несправедливо. А вот смотришь, например, на вот этих сыночек, которым оставили дом, там автомобили, все, да? А он берет это, не ценит, все это раздает.
1: Я вообще
0: все
1: иногда,
0: это имущество куда-то растрачивает.
1: Некоторых...
0: То лудоман, то наркоман. Я не лудоманила, не наркоманила, не выпивала, ничего. Просто жор.
1: Ты просто их
0: самая
1: в прямом эфире даже...
0: А, кстати, самая безобидная
1: все, зависимость.
0: Все, что
1: не любят, то, что ты так постоянно разговариваешь про всех в прямом эфире.
0: Нет, точечка. Не-не-не.
1: И они благодарны.
0: А вот так вот из всех зависимостей, как будто вот...
1: Работает единственное...
0: Едоголизм, как будто это не так обидно, да?
1: Едоголизм.
0: Едоголизм, это как будто бы не так опасно. И чревоугодие. Вот как будто... Не, ну оно опасно, конечно, но не настолько, как вот там, например, если бы я была там какой-нибудь алкашкой, наркоманкой, это как будто опаснее. Но это потешнее, потешнее. Смотрите, я вот хотела немножечко пробежаться по этой теме. Смотрите, например, вот берем каких-то популярных артистов.
1: Так.
0: Они умерли там от передоза какими-то препаратами, чем-то. Они были людьми зависимыми. И заметьте, все такие, да-да, бедный там, передозировал. Ему больше сочувствия, да? А вот, например, если бы я умерла бы с куском торта во рту от высокого холестерина, все бы надо мной ржали. Why? Почему?
1: Ну, потому
0: говорю
1: что...
0: Говорю я. Не, ну почему так обидно, да?
1: Ну, да.
0: Точка, вот это, знаешь, вот когда у тебя есть какой-то, например, вот у тебя, да, какой-то дефект.
1: Нет, просто понимаешь...
0: Он все-таки, да, у него же вот есть какой-то этот дефект.
1: Все понимают, что, например, от
0: этого... А если ты видишь жирного человека, то все над ним ржут. И все его булят. Замечаете, ребят? Быть толстым не так-то просто. Вот когда ты толстый, все-таки, это потому, что он жирный. Ты раз подавился, вот подавился худой человек и умер. Все-таки, а, бедный.
1: Смотри.
0: Пещера подавился, умер. Вот. А если я, например, подавлюсь, и такая фотография, да я лежу,
1: ну,
0: такая
1: понятно,
0: кузатая.
1: Понятно, подавилась.
0: Где, ну, меньше жрать надо было, понимаешь?
1: Смотри,
0: как это работает?
1: Я тебе скажу так. Потому что, вот, опять же таки, еда же это не... Ну, пусть зависимость, но она не такая, как, например, вот если взять наркотики, как там, или
0: да,
1: там
0: да,
1: алкоголизм,
0: да,
1: да, это мы считаем, вот это зло, то есть это тяжело побороть, а еду как будто бы побороть легко, понимаешь? Вот о чем я тебе говорю.
0: Ну вот смотри, если ты перепьешь на вечеринке...
1: Я понимаю,
0: да, да,
1: но
0: да,
1: как будто
0: и
1: я...
0: И умрешь!
1: Как
0: все-таки
1: будто это же и было зло.
0: Антон, там, значит, пусть
1: да,
0: тебе там мягкие облачка, там, что там говорят, царство
1: мягких
0: небесных...
1: облачков
0: да,
1: тебе хвостик,
0: если
1: хвостик, да, там, как будто я в собачий рай попаду.
0: Да, у меня будет какой-то холецистит, или что там, панкреатит, цистит. Значит, я попадаю в больницу, переев торт, а все скажут, вот, жрать надо было меньше. Никто не скажет про тебя, пить надо было меньше.
1: Ну, понятно.
0: Да, да, это вот помните, Антон такой
1: рубаха был.
0: Да, он так веселился. Почему у нас как бы такое, знаешь, вот...
1: Я тебе еще раз говорю, потом...
0: Так, более лояльное смотри, отношение к алкоголику,
1: нет, смотри,
0: чем к обжоре.
1: Смотри, вот если стоит на одном прилавке, вот смотри, вот так вот, просто я попытаюсь тебе донести. Вот алкоголь, вот еда.
0: Да.
1: С чем, что вот вреднее?
0: Алкоголь.
1: Вот именно. С ним поэтому тяжелее бороться, чем с едой.
0: Да неправда. Ты же мог там меньше пить надо было. Могут же так сказать.
1: Ну, скажут, поверь мне.
0: Вот, понимаешь?
1: Если
0: ну хорошо, ладно, давай не от переедания. А, например, подавилась. И все скажут, вот, жрала, вот и подавилась.
1: Ну, понятное дело.
0: А если ты водкой захлебнешься, все-таки бедолага,
1: не,
0: несчастный.
1: Ну, не знаю.
0: Понимаешь,
1: не
0: знаю, это уже вот какой-то такой буллинг.
1: Не, почему?
0: Людей.
1: Если
0: вот
1: алкаш
0: весом
1: захлебнулся, тоже никто не скажет прям, ну вот, молодец, допился,
0: все
1: говорят.
0: Все над нами как будто вот под
1: подсмеиваются. Не-не-не, хозяйка, нету такого, RIP, там, умер алкоголик, все там тебе.
0: Ну, ты смотри, например.
1: Венок тебе от тех, нет, там, о, допился до синих чертиков.
0: Вот.
1: Всю семью позорил. Там нету
0: нет,
1: никаких там каких-то романтиков.
0: Алкоголика и алкоголика.
1: Я тоже.
0: Смотри,
1: от еды, если бы я от еды...
0: Мы давим из себя сексапильность и танцуем. Все скажут, вот эту жердяйку уберите с танцпола. А если ты будешь пьяный там раздеваться и танцевать, и скажут, блин, какой красавчик, молодец. Ну, перепил малеха, с кем бы не бывает. Понимаешь? А если я выйду в этих леопардовых этих лосинах и буду раздеваться, все скажут, фу, уберите.
1: Подожди.
0: Эту жируху убирайте.
1: Мы сейчас, смотри, мы сначала сравнивали алкоголь и еду, а не алкоголика и едоманку.
0: Так это все...
1: Ничего подобного.
0: Как это? Как это? Ты же тоже можешь прийти, например, да, в гости.
1: Это... Ну, просто, понимаешь,
0: хватило.
1: Я тебе еще... Все же
0: алкоголь
1: понимают,
0: зло,
1: что, смотри...
0: Мы должны об этом сказать.
1: Да, из-за зла ты начинаешь вести себя странно. Из-за еды ты не начинаешь вести себя странно. То есть, Да, она так себя ведет, потому что она наелась там.
0: Почему сахар поднялся, холестерин там, ну, это такое, давление поднялось.
1: Ну, это ты каждому сейчас объяснять будешь, да?
0: Началось,
1: ага.
0: Да.
1: Объяснять это каждому, да это у нее, там, не знаю, сахарный шок.
0: И? Что, ну, ты хочешь от меня
1: я
0: сейчас?
1: Я тому, что говорю, никто так не скажет. А,
0: скажут. Хречка,
1: понимаешь?
0: Все, ладно, будут надо мной смеяться. Над толстыми смеются, то есть.
1: Над алкоголиками
0: честно,
1: тоже, поверь
0: когда
1: мне.
0: Когда я на прошлой неделе к тебе подкатывал, ты сказал, фу.
1: Да,
0: никогда
1: поверь мне, а когда я вот такой к тебе подкатывал, ты тоже сказал, фу.
0: Ну да, хотя, да, есть.
1: Понимаешь?
0: Угу, по пьяни.
1: Везде есть фу свое. Поэтому... Угу.
0: Ну фу, потому что у тебя был перегар, а не потому что ты,
1: смотри,
0: какой-то раздутый,
1: подожди,
0: как Бамблби.
1: Стоп, мы, ну,
0: не,
1: мы
0: не Бамблби, а как этот?
1: Баймакс.
0: Баймакс, да,
1: смотри,
0: да, Бамблби.
1: Нет, смотри, Элечка, мы, по крайней мере, знаешь, вот никто же не скажет, вот Эле там, вот то, что она делает, это зло. Вот то, что, например, мы даже про это говорим, алкоголь зло, он сам себя убивает. А еда, мы же не думаем так, еда это для поддержания, понимаешь, энергии в человеческом теле. Вот почему как бы.
0: Ну можно же алкоголь вообще не пить никогда.
1: Ну да.
0: Ну вот.
1: Но это другой выбор. Понимаешь, вот то есть тут...
0: Не понимаю.
1: Тут смотри, тут...
0: Ну смотри, ты,
1: короче,
0: и
1: я сдаюсь.
0: Ты и я приходим на встречу к слушателям. Они скажут, вот это она жиробасина.
1: Ага, а потому...
0: А если ты после... придешь пьяный, все скажут, вот
1: да,
0: он рубаха парень такой
1: нифига,
0: классный.
1: Ничего себе, нажрался скотина,
0: ну,
1: вот так
0: да,
1: скажут.
0: Ну да, даже если так скажут, все равно визуально ты будешь всем нравиться.
1: Ну с чего это, если,
0: да,
1: да, смотря
0: а
1: до какой
0: скажут,
1: степени.
0: Фу, какая жируха,
1: нифига
0: какая она
1: себе
0: неприятная.
1: Элечка, до какой степени, смотря на пиццу. Там такая есть степень, когда скажут, бля.
0: Ну да.
1: Понимаешь, а там, кто знает, это нужно же вовремя останавливаться, это тоже учение.
0: Угу.
1: Это сила выдержки, а у меня ее нету.
0: Ну, чаще всего какие-то приколы, например, выкладывают, где человек там в пьяном угаре где-то там залез, что-то там залез на дерево, ветка
1: Ну, ему-то стыдно.
0: Обвалилось это все, да, там он упал, какие-то смешные приколы.
1: Ага, а ты думаешь, вот эти смешные вот эти...
0: А если бы я залезла на дерево и упала, все бы меня забулили, понимаешь? Ты не понимаешь, ты не жил в жирном теле.
1: Потому что вы спросили, алкоголик, вот нафиг он туда полез? Он бы стопудово там себе что-нибудь сломал или вообще разбился.
0: А так бы сказали, вот смотри, алкоголик, зачем он туда полез?
1: Вот именно, ну нормальному
0: а
1: человеку...
0: А это жиробасина, зачем она туда залезла, толстая?
1: Ну потому что нормальному
0: кузове,
1: человеку вообще кому
0: далее
1: придет лезть пьяному или толстому
0: мне
1: на дерево?
0: Мне вбредет.
1: Зачем тебе на дерево?
0: Все,
1: от
0: ладно,
1: медведя бежишь.
0: Точечка, отвоевал.
1: Спасибо, Эльч.
0: Можно со мной не спорить? Я
1: нет,
0: сказала.
1: Нет, ну просто я... Еда-то это не зло, а алкоголь зло.
0: Ну, толстых булят чаще,
1: потому
0: то
1: что алкоголики борются со злом, а...
0: Ну, давай.
1: Полные люди не дерут.
0: Но это же такой же алкоголизм, едоголизм. Это РПП, это психологическое заболевание,
1: ну,
0: когда человек заедает.
1: Ты, по крайней мере, это делаешь в здравом уме, а алкоголик уже там что творит, он не понимает. Это вот, как, вот почему его жалко, наверное. Хотя ничего и жалеть, сам пошел в эту фигню.
0: Вот видишь, вот.
1: Вот видишь, это зло.
0: Вообще. Но все равно, вот я не перестану так думать, как я думала до этого, пока ты не начал со мной спорить и запутал меня.
1: Я сам уже запутался, честно.
0: Ребят, всем доброе утро.
1: Да.
0: Тема такая, напишите о сложностях
1: вашей профессии,
0: работе. Да, вот с чем вы каждый день сталкиваетесь?
1: 8-700-107-10-22.
2: Лето. Утро. Васаби. Идеально. Energy FM Жарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Саби в летнем режиме.
1: Так, ребят, переходим к вашим сообщениям по теме. Тема такая.
2: Да, трудности вашей профессии. Озвучивайте 8-700-107-10-22.
1: Так, доброе утро, Эльвира и Антон. А я помогаю людям с инвалидностью подобрать средства гигиены, чтобы жизнь их и их родственников была максимально комфортная и безопасная. Самое сложное в моей работе – это завоевать доверие. Круто. Так, идем дальше. Привет, самое сложное, когда начальник дурак. У него начальник дурак, и для него вот его работа... Только, да. То есть в этом заключается сложность его работы,
2: иногда,
1: и все.
2: А иногда же бывает такое, вот знаешь, нам повезло вот с шефами, да? А вот бывает же, когда вот дурак, и ты, прикинь,
1: бывает.
2: Ничего не сделаешь. Я вот, знаешь, подумал сначала, а вы представьте его, вот, ну, как ему самому тяжело. Хотя иногда бывает, что действительно...
1: У нас был такой один знакомый с Антоном, но это да, это было очень тяжело работать в его компании.
2: Да, ты знаешь, нет, я помню, мне отец одно время мне рассказывал, давно-давно, он работал тоже в одной компании, у него был директор намного моложе его. И вот когда ему приходилось, ну, не директор, а вышестоящего,
1: ну, да,
2: там сотрудник,
1: руководитель, да.
2: Да. Ага. И вот он приходил, ему говорил делать его работу за него, то есть сдавать отчеты вышестоящим там еще,
1: да,
2: там, своему,
1: ага,
2: папе,
1: ага,
2: наверное,
1: ага,
2: да?
1: Ага.
2: Вот, и он говорит, потом мне просто надоело, и все, и говорит, я уволился.
1: Только из-за того, что тот был моложе?
2: Нет, потому что он просил делать его работу за него. Он не знал, то есть, понимаешь, отец должен был быть на этой должности, и он вот это все, ну, то есть, знает от и до.
1: Как бы, ну, зная твоего папу, он же не привык как-то напрягаться даже.
2: Ну, в плане нет, сделать за него, понимаешь, эти отчеты,
1: да.
2: Понятно, ладно, один раз это сделал, но когда,
1: да,
2: ты понимаешь, что
1: это
2: у тебя
1: чересчур.
2: Твой руководитель дуб-дубом в этой профессии,
1: да.
2: Ты понимаешь, что, ну, зачем такая фирма нужна?
1: И он ушел.
2: Ушел, да.
1: Так, доброе утро, Радио ФМ, я работаю проектировщиком, и мне работа очень нравится, всегда новые проекты, и когда проект готов, это доставляет мне удовольствие. Рената Скукшетау.
2: Здорово.
1: Так, доброе утро. Сейчас вот не по теме. Почему сейчас не смотрят на диплом, а принимают псевдоспециалиста по сертификатам трехмесячным? А просто когда их увольняют или сами увольняются, после них столько дел переделывать, лопатить, причем много надо. А я не понимаю, о чем вы.
2: Я понимаю, нет. Знаешь,
1: обычно, когда ты хочешь устроиться на работу, везде требуют диплом.
2: Ну...
1: Ну, смотря какая работа.
2: Да.
1: Смотря через кого ты пришел. Может,
2: вот,
1: это кто-то знакомый,
2: да,
1: из знакомых.
2: И да, там просто.
1: А вот, кстати, мы на Радио Energy, ребят, вот честно скажем, да, вот я, по крайней,
2: да,
1: мере, абсолютно честно устроилась на работу. Не было никаких знакомых, там, кто-то там еще что-то. Не было. Просто я потом проходила кастинг и устроилась. Вот.
2: Я на Хит-ТВ также, а на радио меня просто самого пригласили даже.
1: Просто надо было предыдущего соведущего моего уволить, и нужна была срочно замена.
2: Я как-то самое прилипала.
1: И все.
2: И все, и здесь.
1: И уже 10 лет не отлипает.
2: Талант.
1: Здравствуйте, уважаемый Васаби. Работаю слесарем по обслуживанию подземного самоходного оборудования. Работа очень тяжелая, произвожу ремонт техники, но очень мне нравится.
2: Здорово.
1: Круто. Доброе утро. Работаю в такси уже 2 года плотненько так. Меня раздражает тот момент, что я разучился отдыхать. Всегда, когда лежу, кажется, что коэффициент горит без меня. Напрягает очень, если честно. Антон, видел тебя в субботу утром после эсперанзы. Не успел забрать тебя, сел кому-то на Макатаева.
2: Да, было дело. Жаль.
1: Сел кому-то на Макатаева, говорит.
2: Да,
1: он сел.
2: Угу.
1: Или к нему сел кто-то?
2: Я сел к другому водителю.
1: Кстати, да, есть сложность. А, вот дописывает.
2: А,
1: преподаватель в университете, она говорит, есть сложности, у нас есть группы со студентами из НИШ, также из КТЛ, а есть из обычных школ. По опыту я заметила, что они отличаются, и нужно найти подход и перестраиваться под них. Зумеры все-таки очень сильно отличаются. Да, очень сильно.
2: Поделитесь,
1: и вот вы замечали,
2: расскажите,
1: вот,
2: чем я,
1: например,
2: просто...
1: Например, моя дочь подросток, она мне говорит такие вещи, которые я до сих пор не смогу сказать своей маме.
2: Я, знаешь,
1: еще такая манипуляторша, и вот
2: да,
1: их все так ранит, и они знают свои права.
2: Ага. Нет, вот...
1: Я ей говорю, иди там приберись. Она говорит, а почему ты не приберешься?
2: А нам этих прав не говорили, прикинь, раньше.
1: Понимаешь, я вообще... Я так... Серьезно, вот... а так можно было?
2: Да. Ну, мне нельзя так делать.
1: Я на нее рявкнула, наорала и сказала, иди убирайся. Она сказала, а вот ты меня вот так вот подавляешь, просто орешь на меня. Но ты, ну, как бы ты не считаешь своими
2: желаниями.
1: Мне бы
2: мама даже не спрашивала, чтобы я даже рот не открывал, еще как бы вставила,
1: да,
2: бы мне или бабушка.
1: Меня мама тоже.
2: Просто, если я бы успел открыть вот это, ты меня, как она сказала, подавляешь?
1: Подавляешь, да.
2: Я до сих пор бы маме боялся такое сказать. Или папе, папа, ты меня подавляешь.
1: Угу. Ты даже мне такого не говоришь. Ты мне всегда говоришь, если бы не я, у тебя бы работы не было. Если бы не я, никто бы тебя не терпел. Нет, ты мне говоришь, никто вместо меня бы любой бы уже уволился. Не понимаю, что довесков я могу в любой момент найти. Но такого, как ты, конечно же, нет. Ты же уникальный.
2: Потому что я с тобой 10 лет, а этот довесок будет новый.
1: Да. Потому что ты просто нигде никому не нужен. Поэтому ты со мной 10 лет. Тебя больше нигде не возьмешь. Доброе утро. Вот, то, что касается рейтинга пассажира, это влияет на заказе в плане того, что заказ с низким рейтингом дороже поездка, чем у того, у кого рейтинг выше. А то, что касательно Антона, который заказывает несколько машин и уезжает на одной, и при этом он отменяет другие машины, это неправильно, потому что в этот момент водитель едет на этот заказ, он находится на своем таком же рабочем месте, при этом он в этот мог взять другой заказ. Но отмена идет со стороны пассажира, водитель теряет время, теряет клиентов. Это неправильно, алгоритм системы сам распределяет и определяет и по времени, и по месту нахождения водителя. И она дает клиенту ближайшего водителя по времени и по месту нахождения.
2: Сейчас, можно я скажу?
1: Ребят,
2: вот давайте,
1: если
2: подождите.
1: Есть такая функция, значит, это не противозаконно.
2: Да, я вам еще раз скажу. Это неправда, что вы говорите, алгоритм там, да, как-то определяет. Как же тогда, например, если я вызываю одного таксиста, и он мне там определяет, и у него он вообще берет заказ, он видит от меня в 17 минутах. Ну ты в своем уме? Я тебя буду 17 минут ждать. Зачем ты нажимаешь принять тогда этот заказ?
1: Я согласна.
2: Я вообще сейчас вот просто вам противовес говорю. Я поэтому вызываю другую машину, и тут же мне находят. У вас будет через 3 минуты. Но я в своем уме буду ждать.
1: Если невозможно отменить поездку, программа бы не отменяла.
2: Да, я отменяю ему, и все, он, понимаете, мне 17 минут ждать или 3 минуты. У меня я свое время тоже ценю, так что извините.
1: А что ты орешь-то? А что ты так ругаешь?
2: Просто он мне,
1: скандальный стал?
2: Нет, просто он мне так...
1: Стареешь?
2: Старею.
1: Да, вот что ты орешь-то? Да. Ну, сказал
2: извините,
1: бы.
2: Извините, пожалуйста. Ну, вот я...
1: А перепады пошли. Ага.
2: Это да, биполярочка. Эх,
1: что-то не то, да? Это возрастное. Вижу, тут как разорался.
2: Да, да, да. Извините меня, многоуважаемый.
1: Так, привет, васаби.
2: Я больше так
1: делать не буду. Фермерским хозяйством. Самое тяжелое – это вырастить, выкормить и попробовать продать с учетом того, что больше половины части говорят «дорого, давайте дешевле». Обесценивают фермерское хозяйство, фермерский труд. Вот, что написали нам. Ну, я не знаю. Мне кажется, это прибыльное такое дело.
2: Какое?
1: Фермерское хозяйство.
2: Но
1: бывает, что какая-нибудь болезнь там у скота.
2: Смотри, вот, да, вот
1: бывает
2: есть некоторые...
1: Бывает такое, что вот они прям болеют
2: много,
1: и сразу прям...
2: Да, мор
1: сразу.
2: Какой-то, мор.
1: Да, да. И сразу
2: или,
1: все
2: понимаешь,
1: дохнут.
2: Или вот, например, ты выращиваешь, да, там, опять же, какие-то посевные... А, все, переходим во второй час?
1: Да.
2: Ладно.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова
1: и Павлова. Ребят, всем доброе утро. Прямо сейчас гороскоп на сегодня. Сегодня у нас понедельник, да. 8 июня. Июня, хотела сказать. Как будто хочется июнь июнем называть.
2: Июнь.
1: Как будто так комфортнее. Это второй час Васаби Шоу. С вами Антон Павлов, Эльвира Азарова. И прямо сейчас гороскоп.
2: А второй месяц. Йоу, Юль.
1: Да. Слушай, почему сделали июнь, июль? Можно же легко перепутать, многие путают.
2: June, July.
1: Можно же было просто по-другому, по-другому надо было назвать.
2: Ты знаешь, я как-то, я вот смотрел где-то, опять же таки, вот мои теории заговоров. То, что, смотри, сентябрь — это седьмой месяц. Декабрь — это вообще там какой, десятый месяц получается.
1: Да? Десятый?
2: Декабрь, да.
1: А два месяца где?
2: Потом
1: мы
2: январь
1: еще?
2: Это должен быть одиннадцатый. Вообще неправильно
1: по-другому,
2: сдвинули.
1: По-другому, да, неправильно. Да. У нас каждый понедельник начинался бы с первого числа.
2: Да. И да? Вообще, как бы удобно было бы на 13 месяцев разделить, это ровно по 28 дней в году,
1: да,
2: было бы.
1: Да.
2: И тогда каждый понедельник.
1: И женщина вынашивает ребенка 10 месяцев.
2: Смотри,
1: да,
2: понедельник у нас бы приходил бы на понедельник приходил бы как раз конец месяца, то есть на воскресенье.
1: Да,
2: а понедельник,
1: да,
2: она начался.
1: Начинаем заново.
2: И все было очень бы гармонично.
1: Но это же было кому-то нужно.
2: Да, ну в свое время. Григорианский сейчас, или какой там у нас календарь.
1: Тебе виднее.
2: По какому мы живем? По какому?
1: Главное жить, Тосечка, ну, неважно, да, по какому. Овны, прислушивайтесь к людям рядом. Случайная фраза может подсказать верное решение. В работе делегируйте задачи, часть задач, а в отношениях не спешите реагировать на каждую мелочь.
2: Тельцы, финансовые и бытовые вопросы потребуют внимания, но не принимайте решения под давлением. Договориться будет проще, если отказаться от ненужного упрямства.
1: Близнецы, день принесет энергию для новых идей, общения и поездок. Не спешите с обещаниями, обстоятельства могут быстро измениться.
2: Раки, сегодня важно найти время для себя и не торопить события. В отношениях лучше говорить прямо, избегая намеков и обид.
1: Львы, вот я тебе сегодня прямо сказала о своей просьбе. Львы,
2: ну, смотри,
1: а ты будешь как-нибудь
2: избегайте
1: шутить?
2: Обид, а ты обидела много раз.
1: Кого? Обид? Это я не должна обижаться по гороскопу, понял?
2: Избегая намеков кому-то и обид.
1: Почти не намекаю на то, что,
2: ну,
1: ты женился на мне. Львы, а почему тебя мои просьбы обижают?
2: Нет, ну, твои намеки.
1: Почему тебя это так обижает?
2: Давай.
1: Львы,
2: да,
1: день будет насыщен встречами, разговорами и новостями. Не скрывайте своих чувств и избегайте импульсивных трат.
2: Девы, сосредоточьтесь на работе и важных целях. Сегодня вас будут оценивать внимательнее обычного. Проверяйте факты перед тем, как что-либо сделать или обещать.
1: Весы, хороший день для обучения, планирования и поиска нужной информации. Не вступайте в споры, если победа в них ничего не изменит.
2: Скорпионы, темы денег, доверия и общих обязательств выйдут на первый план. Не раскрывайте лишнего, но не замалчивайте действия. Действительно важные вещи, прошу прощения.
1: Стрельцы, отношения потребуют ясности и конкретных ответов. Если есть напряжение, обсудите его спокойно и без резких слов.
2: Козероги, наведите порядок в делах и документах. Это поможет добиться хороших результатов. Следите за своим самочувствием. Не игнорируйте усталость.
1: А Водолеи, день
2: такой
1: подходит...
2: раз лег спать сразу.
1: Водолеи, день подходит для творчества, отдыха и приятного общения. Не бойтесь делиться своими необычными идеями с окружающими.
2: Рыбы, внимание будет сосредоточено на доме, семье и личных вопросах. Будьте осторожнее со словами и оставьте вечер для отдыха и восстановления сил.
1: Ребят, всем доброе утро. Мы обсуждаем тему такую, озвучьте сложности в вашей работе ежедневной, да какие-то ежебудничные.
2: Поделитесь, быть, что вас, например, напрягает, может быть, да?
1: Да, да.
2: Опять же,
1: сложности, кстати, трудности вашей
2: с чем
1: работы.
2: Чем вам приходится бороться? 8-700-107-10-22.
0: Васаби в ритме лета.

0: и Павловы.
1: Что такое хозяин?
2: Доброе утро.
1: Да.
2: Давай. Что? Озвучивай. Ты хотел, ты планшет взял в руки. Я думала, ты хочешь озвучивать сообщение. Нет, да, я могу, спасибо.
1: Да, конечно,
2: так, привет,
1: хозяйка,
2: Васаби, нам написали. Самая сложная работа над собой. Подчиненный, ленивый начальник, идиот. А так я работаю бухгалтером и не люблю раз в квартал составлять отчеты и прочую аналитику, написал нам наш слушатель. Еще, ребят, я напомню, что мы сегодня обсуждаем трудности вашей работе. Сложности, с которыми вы сталкиваетесь каждый день и думаете, о, как мне надоела моя работа, вот все бы ничего, но только вот это вот мешает. Да, пишите нам. Доброе утро, дорогое радио, извините, пожалуйста, что не по теме. Каждое утро едем с подругой на работу, слушаем вас. И у нее сегодня день рождения, можно вас попросить ее сейчас поздравить. Зовут Лена, мы с Лисаковска, если можно, поставьте Аллегрову, ее любимая исполнительница, с днем рождения. Сейчас, ну, мы вам не можем поставить Аллегрову, но Антон хотя бы два слова пропоет, как Аллегрова он может.
1: С,
2: да,
1: днем рождения!
2: Да.
1: Любви до головокружения. А у меня, знаешь,
2: Лена,
1: вопрос.
2: Лена, с днем рождения.
1: А у меня, знаешь, вопрос нашему слушателю постоянному с Лисаковска. Вот если они нас постоянно слушают, они же знают, что у нас вот песни такого формата никогда не играют.
2: Вы там давайте не офигевайте.
1: Нет.
2: Сильно, когда просите что-либо. Так, просите что-то более такое, да? Так ты хотел сказать? Да, у нас же просить только можно тебе, то есть, и твоим друзьям. Забакадыш нам написал. Я таксист из зеленого приложения. Сложность в этой работе вставать в 3:20 и быть за рулем 10-12 часов. Усталость накапливается к субботе, поэтому воскресенье всегда выходной у меня. Большинство клиентов приветливые, доброжелательные. Мой рейтинг 5-0-0. 5 баллов, короче.
1: Да, 5-0-0.
2: Так, доброе утро. Вроде же отказались от гороскопа. Зачем?
1: Смотри,
2: оно же?
1: Душнилы просыпаются, да?
2: Ну вот, ваш FM хрипит, помехи какие-то неоднократно. А скажите, скажите, пожалуйста, с какого вы города?
1: В каком городе у нас FM хрипит? Может быть, это он просто подлепса косит?
2: Нет, нам просто еще второй слушатель написал, что у
1: помехи?
2: Нас... Да, помехи. Привет, ребята, вы в курсе, что у вас радио скрипит уже несколько дней в городе Семей?
1: А, так.
2: Вот, Семей. Ержик, быстренько Ержик, напиши Семей. Вот когда я так говорю, он просто дальше сидит в ТикТок,
1: да,
2: и кивает головой. Да.
1: И главное, никаких действий дальше, да, просто.
2: Ребята, мы не можем убрать помехи, так как наш звукорежиссер завис в ТикТок.
1: Вот. Ну, видимо, это техподдержки надо, да, нам написать, скорее всего.
2: Так, пишу вам сообщение. Меня зовут... Я работаю организатором праздников и начинаю только работать и редактировать. Вот новое интервью взял у санатория, фитнес-инструктор. Я работаю организатором праздников. Непонятно, Парелик. Немножко написали, ну ладно. Так, доброе утро, Васаби. Сам устроился на работу маркшейдером. Кто такие маркшейдеры?
1: Я, представляешь, первый раз слышу.
2: Как будто его просто зовут Марк, а фамилия Шейдер.
1: Да,
2: маркшейдер. После того, как отработал 3 года в России по специальности, набрался опыта и на новой работе за полгода стал заместителем главного маркшейдера. Но в отделе все думали, что я чей-то родственник или заплатил, чтоб подняли, ну как-то так. А так у меня крутая работа, очень люблю ее, и если любить свое дело, работу, никаких сложностей у вас не будет, написал нам Дархан.
1: Дархан, у нас первая сложность, чтобы понять, кто такой маркшейдер. Вот, а дальше уже...
2: А прикинь, он действительно работает маркшейдером.
1: Что это так просто?
2: Нет, он где-нибудь там в киностудии, он играет роль маркшейдера. Его зовут Марк, а фамилия Шейдер.
1: Нет, подожди, Лечка, там же еще был, понимаешь, он же помощник главного маркшейдера стал. Значит, там много маркшейдеров.
2: Здравствуйте, я работаю менеджером по продажам. Сложности в работе с людьми туповатыми. Когда задают вопрос по цене на расходники через год, а то и через два. Но откуда же знать, если в течение недели могут поменяться цены. А еще чем вы лучше других расскажите. Написали нам.
1: А еще чем вы лучше других расскажите.
2: Да, очень известная компания написала нам. Но я не буду говорить, какое название, потому что если я скажу, то многие откажутся от них из-за того, что они считают своих клиентов туповатыми. А я, кстати, тоже ваш клиент.
1: А кто? Подожди.
2: Не скажу. Нет. А давай сейчас покажу, подожди. Ой, подожди, вот посмотри.
1: Так.
2: Ну, пользователь.
1: А, о-о-о.
2: Да, известная компания нам написала. Они считают нас туповатыми.
1: Да что уж там, мы же некоторых слушателей тоже считаем не очень хорошими, например, которые перестают слушать нашу волну, например, да, у которых нет вкуса. Вот. Ничего страшного.
2: Так, здравствуйте, Антон и Эльвира. Всем добра. Самая тяжелая работа и ответственная — это логистика. Несешь ответственность за всех.
1: А, это да.
2: Да. Так, вот еще, так, ну все, так, подождите, а, вот еще, подождите, я потеряла сообщение. Спасибо большое за поздравление Лены. Антон, в вашем исполнении прозвучало лучше оригинала. Лена, с днем рождения тебя,
1: да,
2: из Лисаковска. Лена из Лисаковска, с днем рождения тебя от Васаби Шоу. Так, вот еще что, подождите, что.
1: Кстати, хозяюшка,
2: а вот там задают вопрос, да. Скажите, пожалуйста, сложности вашей работы. Ребят, сложность для меня заключается в том, чтобы, во-первых, проснуться.
1: Это да.
2: Самое сложное — это проснуться и доехать до работы. Все. Остальное, ну, сложность, я понимаю, что эфир не сложится. Например, когда я прихожу на работу, вот я честно скажу, и у Антона плохое настроение. Если у Антона плохое настроение, мы будем ругаться все эти два часа. Потом либо я, либо он уйдем из эфира. И вот такие эфиры я не очень люблю, хотя они у нас в рейтинге.
1: Да, самые лучшие, да, почему-то.
2: Самые,
1: да,
2: лучшие, самые прослушиваемые.
1: Что,
2: да,
1: самое интересное.
2: Вот это вот самое сложное, вот нарваться на плохое настроение Антона. Вот лично для меня, я за себя говорю.
1: Да, смотрите, все. Я вам скажу. Скажу так, противовес. У нас, ну, вы поймите, как у любых других людей, каждого немножечко своя, может быть, где-то правда внутри, да?
2: Своя правда.
1: Да, нет, просто нет. Для меня моя сложность...
2: ну, давай,
1: отстоять,
2: давай так.
1: Отстоять то, свою вообще хоть
2: нет,
1: какое-то
2: давай не
1: право.
2: Нет, давай не про это. Да. Я сказал, что если я сталкиваюсь с таким, с твоим плохим настроением, для тебя сложность нашей работы в чем?
1: Когда мы с тобой ссоримся и когда... Ну, все, в принципе, да.
2: Вообще, ну, конечно, легко. Вот видишь, нифига не делать. Сидеть, да-да-да, нет-нет-нет, да-да-да, нет.
1: Я лучше работаю, я проживаю лучшую жизнь с тобой рядом.
2: Проснуться самое сложное,
1: это
2: Тосечка.
1: Да.
2: Вот я об этом
1: вот
2: и говорю.
1: Проснуться и доехать, понимаешь?
2: Да, так мы любим нашу работу, потому что у нас есть вы. И да. Вы нас каждый день бодрите.
1: Знаете,
2: это не вы, это не мы вас будем, ребят. Это вы нас, да, будете своими сообщениями. Там доброе утро, пожелания. Я все ваши сообщения вижу. Ребята, если я вам не отвечаю, я просто открываю сообщение, увидела, прочитала, дальше выхожу и озвучиваю следующее, ребят.
1: Я вам клянусь, реально, благодаря вам, я просто думаю, что я хоть что-то в жизни делаю хорошее.
2: И да, и приносит пользу. Да. Вон он вам приветы передает, когда я болею. Когда я не прихожу в эфир, он вам приветы передает. Что, он плохо, что ли? Классно,
1: да,
2: же. Так, Марк Шейдер – это горный инженер-геодезист, который занимается пространственно-геометрическими измерениями в недрах Земли и на ее поверхности. Он проектирует, планирует, контролирует поверхность горных выработок, шахты, карьеры и подземных сооружений, метро, тоннели.
1: А,
2: мне кажется, они хорошо
1: умеет,
2: зарабатывают.
1: Да, я,
2: да?
1: Тоже за три года
2: я хочу стать
1: Марк
2: женой
1: Шейдером.
2: Марк Шейдера.
1: Тогда
2: Марк
1: ты будешь
2: Шейдера.
1: Эльвира Шейдер.
2: Нет, кто работает, Марк Шейдер. Было бы неплохо, было бы неплохо. Так, Марк Шейдер, скажите, у нас намечается землетрясение или можем спать спокойно?
1: А ты думаешь, что они узнают?
2: Я, кажется, они могут знать, да, ну так.
1: Как-то через свои связи пробить.
2: Да. Здравствуйте, я слушала вас, потому что мой отец ушел из жизни в прошлые выходные. Сегодня только вышла на работу. Мы очень... Примите наши соболезнования, мы вам очень-очень сильно сочувствуем. Да. Так, я не слушала. Да-да-да. Да, ужасно, конечно. Так, идем дальше. Так, все. Все.
1: Так, во втором часе мы объявляем тем, кто только к нам
2: какой
1: присоединился.
2: Какой второй час?
1: Ну, это второй
2: сейчас
1: час.
2: Сейчас второй час, да.
1: Во втором,
2: ребят,
1: часе, да, для тех, кто к нам присоединился. Сейчас будет, конечно, музыка, но пишите нам по теме.
2: Да, тема какая?
1: Тема это... Вы поняли, да, какая? Трудности вашей работы. Пишите,
2: если
1: делитесь.
2: Если бы вы знали, почему он сейчас заикается.
1: 8-700-107-10-22.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.
3: Energy FM Дежурнама.

0: Саби.
1: Она слышно было? Так, ребят, мы продолжаем наш эфир. Далее не пропустите рубрику «Шутки». Готовьтесь к самым кринжовым шуткам. А пока я озвучу ваши сообщения. Сообщение по теме. Тема такая. Ваши трудности на работе. Какие они? С чем вы каждый день сталкиваетесь? С какими трудностями вы сталкиваетесь благодаря своей профессии? Напишите нам 8-700-107-10-22. Так, нам написали. Доброе утро, Васаби Шоу. Я ИПшница-озеленитель. Очень люблю свою работу, но повышение налогов – это боль. Даже ведение бухгалтерского учета не так напрягает. Желаю хорошего рабочего дня. Если хотите, мы вас можем порекламировать в день рождения Васаби Шоу. Вы можете нам прислать пару цветочков. Да, мы можем разыграть среди наших слушателей. И мы будем озвучивать информацию о вашем магазине. Можем вас так информационно поддержать. Так, дальше. Здравствуйте, я работаю водителем эконом-такси. Меня больше всего напрягают мамочки с детьми. Когда вызывает один человек, а садится мамочка с 5 детьми. Это очень тяжело. И она никогда им не скажет: прекратите, не пачкайте салон, не оставляйте жвачки после себя, этикетки, конфетки, не ешьте. И когда я делаю замечание, мне ставят одну звезду. Очень тяжело потом повысить рейтинг.
2: Ты знаешь, я вот хотел сказать, я заметил просто вчера, сходил в кино, да, и некоторые родители, они вот, знаешь, не замечают то, что их дети ведут себя немножечко невоспитанно. И когда ты им делаешь замечания, да,
1: да,
2: родители
1: ты
2: так...
1: Ты
2: враг для них, самый плохой, да, сразу человек. И я вот что самое интересное, вы разве не видите сами, что ваши дети ведут себя некрасиво?
1: Не видят. Возможно, материнская любовь, она затмевает.
2: Зашкаливает, да, и закрывает глаза.
1: Возможно.
2: Нет, ну просто знаешь,
1: но
2: например...
1: Но я сама мама, мы всегда после себя убираемся,
2: да,
1: везде.
2: Да, вот хозяйка.
1: Мы
2: я...
1: даже на фудкорте посидели, поели, мы все собираем и убираем.
2: Вот, я не сомневаюсь в этом, понимаешь?
1: Да?
2: Я знаю, что ты никогда не позволишь своему ребенку там в обуви залезть на диван, например.
1: Да.
2: Тут же, пожалуйста. Ты знаешь, потом... Вчера я тоже сделал замечание одной девочке. Она разулась и ставила ноги на мой...
1: На твое кресло, на твою спинку кресла,
2: да? А я думаю, что как в самолете, ну, что я обратно пытаюсь отложиться, а меня опять толкает, ну, что-то вверх.
1: Да,
2: думаю, понятно, в самолете узко, и там ты колени иногда ложишь. Но здесь даже и мои колени до соседнего не достают, длинные.
1: Так.
2: Я поворачиваюсь,
1: так.
2: И она прямо так ноги ставит, и, то есть, отдыхает.
1: А сколько ей лет?
2: Лет 14-15, наверное.
1: Сделал замечание?
2: Ну, она поняла по взгляду, что больше не надо так делать.
1: А, так ты не делал замечание.
2: Ну, мне пришлось встать и посмотреть.
1: Каждый раз я забываю, ты что, к мне делаешь замечание? Больше никому не можешь.
2: Ну да, я же трус.
1: Последний.
2: И не играю в хоккей.
1: Так, доброе утро, с летом вас. По теме моя любимая, моя работа нравится, но сложность найти клиентов. Много очень конкурентов, а так все окей. Так все окей. Так, еще доброе утро. Слушаем вас, города Семей. У вас почему-то шумы лишние. Может, с микрофоном что-то не то.
2: А вы попробуйте, если что, вдруг получить. Нет, с микрофонами у нас все в порядке.
1: Сейчас мы сообщим нашему техническому директору.
2: Ребят, если что, вы можете ввести с помощью сайта, даже на телефоне energyfm.kz. Там у нас нет, наверное, таких проблем, и вы будете слушать гораздо чище.
1: Да, ребят, все, пишите нам по номеру телефона 8-700-107-10-22. И совсем скоро не пропустите рубрику «Шутки».
0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу Васаби. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: нравится юмор Павлова.
1: Ну что ж, готовы? Правда, у меня, хозяйка, не так уж много шуток, но сколько есть. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона не забывайте надеть обручальные кольца. А вот еще. Споткнулся, упал, очнулся, муж.
2: А в чем шутка?
1: Ну, бывает же такое, что не успел даже... Ладно. Ну, ты в этом не увидела шутки. Света была настолько некрасивой, что носила в косметичке водку. Да, и хорошо, что я своей такой не рассказываю. Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Или ведь можем же, когда уже не надо. Наконец-то пахнет летом. Да, я сегодня в него тоже наступил. Все, у меня короче, да.
2: Спасибо.
3: Лето, утро, васаби, идеально.

0: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето, ты слушаешь Васаби.
1: Так, ребят, перехожу к вашим сообщениям по теме. Расскажите сегодня о трудностях вашей профессии, вот с которыми вы ежедневно сталкиваетесь. Напишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. И я обязательно озвучу ваше сообщение. Здравствуйте, вот написали нам. Работаю курьером в известной компании. Сталкиваюсь каждый день с проблемными клиентами. Да и с работой тоже людей не хватает. Приходится по 2-3 района вести посылки. Всем хорошего дня. Да, а вот хочешь устроиться курьером, значит, а там говорят, что нету у них мест.
2: Да.
1: Да, вот хочешь пойти курьером, а говорят, что нет работы, нету для вас, да? То есть тут спрашиваешь у курьеров, курьеры говорят, у нас курьеров не хватает. Как это работает, ребят?
2: Ну, видимо, большая текучка.
1: Так, я дизайнер и флиппер. Что такое флиппер? Объясняйте.
2: Да. Я знаю флиппер.
1: Марк Шердеры, флипперы. Откуда,
2: я
1: откуда
2: помню,
1: это все,
2: для меня,
1: ребят?
2: Флипперы с детства, это помнишь? Приключения флиппера, это там,
1: да,
2: был дельфин.
1: Так, раньше думал, что тяжело бывает работать с заказчиками, но когда начал делать свои квартиры на продажу, то понял, самое сложное — это работа с мелкими подрядчиками. Сантехники, мебельщики и иногда электрики срывают сроки, бывает, работают некачественно. С уважением, Валерий, прекрасного вам дня. Вот. Вот, написал нам Валерий. Так, написала нам слушательница.
2: Мой.
1: Нет, частенько я работаю с разными людьми. Огромная просьба, люди, не выливайте на себя флаконы духов.
2: О, да. Это да.
1: Еще аж до... Вот и
2: есть
1: самый прикол
2: такие,
1: в том,
2: не
1: что
2: понимают,
1: самые,
2: да,
1: приятные духи, их слегка улавливаешь. А вот самые неприятные, они просто зальют себя аж до першения в горле. Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира. И Антон, братан, самое сложное в моей работе — сотрудники, рожденные... С двухтысячных. Непонятно.
2: Это которые в 2000-м родились, сотрудники, то есть самые молодые. Ну,
1: молодые?
2: Зумеры или как, кто там 2000-е?
1: Ну да,
2: тоже.
1: Да, зумеры, это уже, да, зумеры, да.
2: Ну то есть, типа, кто раньше, он нормально с ними, а вот с зумерами у него проблемы.
1: Да. А, привет, вы сами понимаете, что слушаете или что за композиции ставите? Я, например, не понимаю, ведь есть же на казахском или русском языке очень много и красивых, и веселых песен.
2: Ну, во-первых, смотрите, у нас на казахском играет ровно 50% сколько и зарубежных песен. Просто формат Radio Energy без русской.
1: Ребята,
2: да,
1: сейчас дождитесь.
2: Песен, как бы,
1: сейчас у нас Васаби шоу, русскоязычное шоу.
2: Да.
1: После нас придут девочки.
2: На казахском
1: будет, на казахском
2: будет вести,
1: языке шоу.
2: Же.
1: Утреннее шоу можете им написать. Так, идем дальше. Так, какое сообщение вы озвучили? Рифат, я озвучила все сообщения, которые ты нам написал. Пожалуйста, остановись, прекрати,
2: да,
1: свой спам. Пожалуйста, мы тебя очень сильно просим. Ты написал, что ты брал интервью и так далее, что ты работаешь организатором мероприятий. Ты уже прислал 10 сообщений. Пожалуйста, остановись. Так, следующее сообщение. Здравствуйте, Васаби Шоу. Я работаю психологом. Бывает самое сложное, когда человек видит, что час уже закончился, он начинает впадать в истерику и еще задерживает меня минимум на полчаса.
2: А это ему не считается, разве
1: я
2: еще
1: плюс полчаса? Я сразу к такому психологу не пойду. Red flag. Сразу red flag. Для меня психолог, который вот так вот берет за спиной своих пациентов, говорит, что они вот задерживают. Это все вы вычтите из денег, где у вас прием только один час, там 25-35 тысяч.
2: Мне кажется, дополнительное время всегда это казалось, это,
1: да,
2: наоборот хорошо. То есть если он к концу часа еще истерит, еще второй час.
1: И если
2: за
1: вы
2: два
1: даже
2: часа озвучили
1: не вникаете в его проблему, а сидите только минутки подсчитывать. Что вы за психолог такой? Так, привет, я мастер маникюра с экибастуза. Самое сложное — нарисовать френч, когда клиент шевелится. Шевелится, двигается.
2: Двигается.
1: Ручки туда-сюда, раз-раз-раз и лозит. Так,
2: ну да, понятное дело, вообще нарисовать на двигающейся поверхности тяжело.
1: Здравствуйте, я врач-стоматолог. И я рад, когда вы приходите с кариозными зубами. Но, пожалуйста, хотя бы почистите зубы.
2: Да это разве поможет?
1: А вы для чего?
2: Конечно.
1: Еще за такие деньги.
2: У вас же есть всякие штуки там брызгать нам в рот.
1: Освежите.
2: Просто освежителем воздуха.
1: Так, вот еще. Я работаю медсестрой. Очень-очень устаю. Особенно тогда, когда мужчины боятся, что им сделаешь укол, и начинают бегать по всей процедурке. Ужасно. Потом мы начинаем полчаса его уговаривать, чтобы сделать ему же его же укол. Вот это очень сильно затягивает процесс. И я не успеваю все сделать из-за вот таких мужчин. Мужчины в основном,
2: да,
1: бегают, да, по процедурному кабинету в истерике. А, не
2: укольчик,
1: надо, не надо.
2: Укольчик.
1: Да, да.
2: Ну, правда, я...
1: А ты боишься? Я вот прихожу укол, как танк.
2: Не, укол когда в пятую точку?
1: Да.
2: Ну, как бы это же процедура, тут уже ничего не сделаешь.
1: Да, ну можно просто так полкнуть. Нет,
2: знаешь,
1: еще.
2: Еще так просто, ну вот, это
1: нет,
2: самое первое вот это.
1: Нет, но есть мужчины, которые начинают бегать по всему,
2: зачем?
1: По всей процедурке.
2: Нет, ну это прям это дичь
1: какая-то.
2: Его потом
1: держат, уговаривают. Вот, вот она таких и пишет, она не написала таких.
2: Нет, я поражаюсь тогда, если как я... Девушка, я вам сочувствую, но если есть такие мужчины, я женщинам этих мужчин не завидую. Ну, просто
1: я
2: заранее...
1: Знаешь, да. Я вот заметила, вот когда я была худенькая, я чувствовала, что мне делают вот сюда, вот прям, ну, вот верхнюю часть попы, скажем так, да. А сейчас, когда я поправилась, когда мне втыкают укол, мне кажется, они куда-то в спину его делают. Или... Мой бампер так поднялся, я не знаю, как
2: что
1: это называется.
2: Что ты его чувствуешь,
1: да,
2: как час спины?
1: Мне кажется, что мне вот сюда куда-то колят. Вот. А не куда-то туда, в ягодичку.
2: Может быть, просто когда поправляешься, смещается...
1: Да,
2: да. Как это? Чувствительный компас или как это сказать?
1: Чувствительный компас. Уровень смещается.
2: Да, уровень.
1: Здравствуйте, я работаю адвокатом. В моей работе часто сталкиваюсь с тем, что необходимо составлять какие-либо документы, что также является творческой работой. Но у нас постоянно сжатые сроки. Я перманентно нахожусь в состоянии нерешенных задач. То есть у меня все время мигалка какая-то горит.
2: Что такое перманентно, скажите?
1: Я вот, объясните, это... пожалуйста, что такое
2: я
1: перманентно?
2: Всегда, нет, просто я всегда думал, что это, ну, что-то с волосами.
1: Да.
2: А если это слово применять вот перманентно, прям...
1: Почему-то это... у нас, ребята, очень мало сообщений.
2: Нам товарищ Флиппер не ответил?
1: Нет.
2: Кто он такой?
1: Нет, не ответил. Нет, почему-то у нас очень-очень мало сообщений. Почему, как бы, вам,
2: ребят,
1: так легко работается?
2: Часе.
1: Почему никаких трудностей у вас нет на работе? Да. Неужели вам так все легко
2: или
1: дается?
2: Или вас так мало, кто работает?
1: Да, может быть, все бездельники нас слушают.
2: Вообще здорово.
1: Откуда знаю?
2: Самое сложное в моей профессии – бездельничать.
1: Да. Ладно, ребят, пишите. 8-700-107-10-22. Совсем скоро вернемся к вам.
0: Лето. Утро. Васаби. Идеально.

0: Да.
1: Ура, тесто кончилось.
0: Так, смотри, флиппинг, тебе объясняют. Флиппинг — это купить квартиру.
1: Только мне, подожди, только мне, да?
0: Да, ты же не знаешь.
1: А ты-то знала, да?
0: Конечно, все знаю. Я все знайка. Так, флиппинг — это купить квартиру, сделать дизайн, ремонт, расставить мебель и оборудование, декор. После этого ее продать. Флиппинг? А это разве не...
1: А, подожди, а флиппер тогда
0: не
1: кто?
0: Не просто перепродажа квартиры.
1: А почему флиппер, а не флипперист?
0: Почему флиппинг? Флиппер. Он флиппер. Но он занимается... Смотри, подожди, он так, флиппер, покупает, но занимается флиппингом.
1: Подожди, покупает квартиру.
0: Да.
1: Еще раз, потом сам все с ней делает.
0: Делает,
1: да?
0: Дизайн, ремонт с нуля. Ага. Расставляет мебель, оборудование, декор. После этого он продает.
1: А, то есть ценник увеличивается, и он в готовом, да, виде продает. Ага. А, все понятно.
0: Тебе объясняют слово перманентно. Ребят, да, классно, мне нравится этот эфир. Перманентно – это наречие, означающее постоянно, непрерывно, безостановочно или долговременно.
1: О, спасибо большое, буду теперь везде это использовать. Перманентно.
0: Оно описывает процессы или состояния, которые протекают длительное время, регулярно возобновляются или не прекращаются. Вот ты как перманентно вот давишь на меня, вот это делаешь, вот перманентно. Да, правильно я говорю?
1: Вот еще теперь бы правильно это слово вставлять, вот это флиппер, флиппинг. Перманентно. У меня сразу так, они будут.
0: Привет, Эльвира и Антон. В работе не нравится, когда начальник нытик.
1: Ого.
0: У него начальник нытик.
1: Так он пришел.
0: Как ему не повезло.
1: Ну да.
0: Ужасно. А у нас наоборот, мы нытики у начальника. Так, здравствуйте, я работаю в обследовании зданий и сооружений, в основном на производстве. И самое сложное в моей профессии – это частое пребывание в опасных условиях, таких как работа на высоте, работа во вредных условиях, поэтому приходится постоянно носить средства индивидуальной защиты.
1: Подожди, а если мы вот здесь, как сказал, во вредной структуре, среде,
0: да,
1: то нам тоже здесь надо средства защиты?
0: А зачем? А у нас вредная среда?
1: Ну, где? Иногда мы вредные бывают.
0: Но вообще все вредно. Если так посмотреть, эти Wi-Fi и все, да, это все вредно. Ну, что поделаешь. Дышать вредно, у нас воздух как бы не самый чистый.
1: Ладно.
0: Здравствуйте, васабушки. Я работаю водителем в Яндекс.Такси и ежедневно сталкиваюсь с людьми, которые не умеют заказывать такси. То есть неправильно ставят точку подачи, а потом приходят ни здрасте, ни до свидания. Вы почему здесь стоите? Я же вас там жду. Просто поймите, что нам, водителям, без разницы, откуда вас забирать. Ну давай не гони вот это.
1: Да.
0: Без,
1: да,
0: разницы.
1: Я тебя поддержу в этом.
0: Полагаться на GPS телефона не стоит, потому что в зависимости от скорости интернета разброс может быть нормальный, поэтому ставить точку лучше самому. Всем удачного дня. Ну давай не рассказывай, сказочник.
1: Знаете, я вам скажу так,
0: вы
1: иногда ты даже комментарий оставишь,
0: да,
1: куда подъехать,
0: да,
1: и
0: да,
1: он все равно...
0: Я оставляю комментарий, да, а он подъезжает туда за два квартала.
1: Он клал на этот комментарий.
0: Да, платное ожидание. Да. Не рассказывайте, все ваши вот эти уловки мы знаем.
1: Вот...
0: Или вот это вот взять тариф, где с пассажиром, потом приехать на точку, когда пассажир идет и уже там подходит
1: осталось
0: к вашему автомобилю. Он сразу
1: чухнуть,
0: берет, да, и уезжает у тебя из-под
1: вот
0: носа.
1: Это тоже...
0: Все ваши фишки в Яндекс.Такси мы прекрасно знаем,
1: а еще,
0: ребята.
1: Ты, он еще не подъехал, а ты смотришь, что он еще едет, а уже ожидание,
0: да,
1: включено.
0: Да, да,
1: тоже,
0: да.
1: Тоже так некрасиво.
0: Да, да, да. Ребята, так что не надо нам этот накидывать. Мы еще те спецы по Яндекс.Такси.
1: Да. Поверьте,
0: мы все знаем.
1: Так считаем не просто так.
0: Да. Точка, пойдем вот это, разберемся.
1: Понавызываем.
0: Да, понавызываем.
1: И отключим.
0: Ладно, мы шутим, ребят.
1: Конечно.
0: Всем доброе утро, прощаемся с вами.
1: Чтобы в ваших работах, в вашей профессии не было никаких трудностей, а все было классно.
0: С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Любим вас, целуем.
1: Пока-пока.
2: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Восток».

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминает.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.